Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем. Но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На полигоне в Латвии 4 итальянских военнослужащих получили ранения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: 4 итальянских военнослужащих получили ранения во время учений с боевой стрельбой на полигоне в Адаже в пятницу 25 сентября. Во время маневров одна итальянская боевая машина открыла огонь по другой машине, в которой находились военные. Пострадавших доставили в медицинское учреждение в Риге. Как сообщило Министерство обороны Италии, все четверо служат в 11-м полку берсальеров и находятся в Латвии в составе миссии НАТО Forwards Land Forces. Один из военнослужащих получил более серьезные травмы, однако угрозы жизни ни одному из пострадавших нет. По предварительной информации, огонь был открыт с одной итальянской боевой машины по другой, двигавшейся впереди. Итальянские СМИ сообщают, что речь может идти о БМП «Дардо» с открытым люком. Предположительно, по машине была выпущена пулеметная очередь из пулемета. Эта версия пока не подтверждена официально. Первоначальные сообщения о возможном попадании из пушки также требуют проверки. Министерство обороны Италии начало расследование, которое должно установить точные обстоятельства произошедшего. Родственники раненых уже уведомлены. Министр обороны Гвидо Корзетта получает информацию об их состоянии в ходе проверки. По данным латвийских вооруженных сил, жизни пострадавших ничто не угрожает.
0: Про Ригу.
2: В августе Рига Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 528 пассажиров. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 936 937 пассажиров. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий. Им воспользовались 550 280 пассажиров. Среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 303 пассажира. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 222 человека. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 432 пассажира, трамваями – 2 миллиона 116 874. Восемью ночными автобусными маршрутами, которые доступны по выходным и праздничным дням, в августе воспользовались в общей сложности 6 229 пассажиров.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Здравствуйте, друзья! Доброе утро всем вам! Я Кирилл Низовцев, приветствую вас на волне Авторадио Латвия в этот понедельник, 28 сентября. На календаре и ближайшие 5 дней мы проведем вместе, ну, не дни, конечно, а только лишь 3 часа каждое утро в эфире Авторадио Латвия. Все остальное время занимают другие, так сказать, развлечения, можно сказать, да? На Авторадио Латвия это и прекрасная музыка, и интересные рубрики, автомониторы, новости и прочее, и прочее, и прочее. Ну, а пока все-таки доброе утро всем и каждому. Кстати, уже октябрь не за горами, а именно, друзья мои, на этой неделе в четверг мы встретим первое число этого второго осеннего месяца. Сегодня день свободы от голода для тех, кто любит покушать, день рассматривания мелочей, день глупых вопросов, день добрососедства, день кремового пирога с клубникой, праздник саке, день права знать. Также сегодня день пивопития. В последнее время очень много, вот у меня есть один друг, который присылает мне про этот напиток разных видосов, и смешных, и не очень. Ну, в общем, кто-то говорит, что это очень вредно, кто-то говорит, что это даже иногда и полезно. Ну, иногда в шутку, правда, говорят это. Я могу сказать, что у каждого свое отношение. Наверное, в меру, в общем-то, можно все. Главное, без меры это не делать. Друзья мои, радуйте жизни. И давайте только жить так, чтобы не сильно портить свое здоровье. Я вас очень прошу. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл, прекрасные слушатели. Мы готовы начинать нашу программу. Всем вперед. Поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Вчера по всей Европе вступили в силу новые правила, связанные с зеленым переходом. Их цель – усилить защиту потребителей от гринвошинга или введения в заблуждение относительно экологичности товаров, установив более строгие требования к производителям и продавцам. Для выполнения директивы ЕС о расширении прав и возможностей потребителей в рамках зеленого перехода в Латвии внесены изменения в закон о запрете недобросовестной коммерческой практики и закон о защите прав потребителей. Хотя новые правила усилят защиту от гринвошинга и будут способствовать предоставлению более понятной и достоверной информации об экологических свойствах товаров, покупателям по-прежнему следует быть внимательными. Компании нередко используют утверждения, которые формально правдивы, но не дают полного представления о влиянии продукта на окружающую среду или здоровье. Поэтому важно критически оценивать не только отдельные рекламные заявления, но и продукт в целом. Экологические заявления, например, коммерческое сообщение о том, что бренд или компания положительно влияет на окружающую среду, гринвошинг возникает, когда такие утверждения не подтверждаются реальными данными, в том числе составом продуктов. Экологическим заявлением может быть также маркировка бренда или название продукта. Покупатели нередко вводят в заблуждение сами названия брендов, такие как Naturals, Green, Herbal, Herbalism и прочее. За чем-то чистым и зеленым, хотя в составе продукции этих брендов могут встречаться вещества, нежелательные или даже запрещенные в ЕС, рассказывает эксперт. Еще один прием гринвошинга, который встречается реже, но замеченный на полках латвийских магазинов, использование маркировки устойчивости, не подтвержденной независимыми от компании органами сертификации. Поправки к закону о недобросовестной коммерческой практике относят такую практику к вводящей заблуждение. Согласно пункту 21 статьи 11, коммерческая практика признается вводящей в заблуждение при любых обстоятельствах, если используется маркировка устойчивости, которая не основана на системе сертификации или не присвоена органами госуправления. Вводящие в заблуждение признаются и практика, когда экологические заявления относятся ко всему товару, услуги, цифровой услуги, цифровому контенту или деятельности компании, хотя в действительности касается лишь отдельной характеристики или конкретного действия. Например, если на упаковке крупно написано «био», а дальше мелкими буквами указано, что продукт содержит 100% органическое конопляное масло, такую практику можно считать вводящей в заблуждение. А масло – лишь один из ингредиентов, и оно ничего не говорит о экологических характеристиках продукта в целом или о других компонентах. Также популярны крупные надписи о том, что упаковка изготовлена из переработанного пластика или подлежит переработке. Но это лишь один из аспектов экологичности продукта. Гораздо существеннее его состав или количество упаковки на единицу товара, объясняет эксперт. Ну и, в общем, какие приемы используются чаще всего для создания экологичного бренда? Акцент на долю натуральных ингредиентов, указание, что продукт, например, состоит на 90% из натуральных компонентов, само по себе ничего не говорит об общем воздействии на окружающую среду или здоровье. Значит, в оставшихся 10 могут содержаться вещества, которые существенно влияют на среду или, значит, которых желательно избегать. Зеленое оформление, упаковка, использование картона, изображение листьев, надписи об отсутствии определенного вещества, микропластика, например, парабенов или силикона могут создавать впечатление экологичного продукта, однако они характеризуют лишь одну его сторону и не всегда отражают общее воздействие на окружающую среду. Веганский не означает более полезный для окружающей среды или здоровья. Веганский состав означает только отсутствие ингредиентов животного происхождения. Сам по себе он не дает информации о воздействии продукта на окружающую среду, его химическом составе или наличии потенциально нежелательных веществ. Одно положительное свойство заслоняет все остальное. Компании могут выделять отдельные преимущества, например, переработанную упаковку или органические ингредиенты, одновременно умалчивая о других существенных характеристиках. Ну и Центр компетенции эко-дизайна рекомендует искать независимо проверенные экологические маркировки, значит, первого типа. Они предполагают оценку продукта по нескольким критериям на протяжении его жизненного цикла и не опираются на отдельные рекламные утверждения. Центр разработал путеводитель по маркировкам, в котором можно познакомиться с различными экологическими знаками, обозначениями устойчивости и качества. Он помогает лучше понять, какие маркировки основаны на независимой проверке и четких критериях, а также отличить надежные знаки от рекламных заявлений. Друзья мои, на самом деле просто очень многие действительно в последнее время увлечены этой продукцией. Есть специальные магазины, там био, значит, надо купить в био-магазине. А вы знаете, на самом деле даже в био-магазине не факт, что это все действительно такое, каким вы хотите этот товар видеть. Вообще, я понял в последнее время, что действительно вокруг куча лжи. обмана. Люди настолько, так сказать, сейчас стали просто безжалостно лживыми, что, в общем, даже как-то страшно, честно говоря, жить. Будьте бдительны, все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Reklama.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.
6: На лицо ужасные, добрые внутри.
7: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
8: 21 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Xiaomi Arena. Билеты на Билишу Сервис ОВ.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня Овны. Ваш день пройдет максимально продуктивно, потому что вы будете решать рабочие вопросы, прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застряли на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше. Посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставить приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеется в виду, конечно. Весы. Вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму. Блокбастеру. Скорпионы. В этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы. Перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильно может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби. Подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
11: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
12: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про то, что знакомо каждой хозяйке, каждому хозяину. В общем-то, про кастрюлю. Слово «кастрюля» произошло от французского «кассе», что переводится как «черпак» или «яма». В немецком языке слово «кастрюля» долгое время обозначало сковороду, предназначенную для тушения. Первые в истории кастрюли появились именно на французских кухнях в 17 веке. Их делали исключительно из меди, использовали для варки продуктов. Основным отличием кастрюли от широко используемых тогда горшков для приготовления пищи было наличие ручки и крышки. В России первые кастрюли появились приблизительно в начале 18 века. До этого времени люди пользовались чугунными котелками и глиняными горшками, которые использовали для приготовления пищи в печи. В 1720 году Петр I подписывает указ об издании морского устава. Именно этим документом было закреплено обязательное наличие на корабле 12 кастрюль, которые представляли собой набор складывающихся одна в другую емкостей диаметром от 12 до 25 сантиметров. Первые кастрюли делались из чугуна, но чуть позже появились кастрюли из железа, и, как правило, их делали с длинной ручкой. Сейчас такую посуду мы называем сотейниками. Первая посуда с эмалированным покрытием появилась в начале 19 века сразу в нескольких европейских странах и получила дальнейшее распространение. Большая часть современной профессиональной посуды изготавливается из нержавейки. Этот материал был изобретен французами в 1921 году. На сегодняшний день считается, что кастрюли с толстым или двойным дном гораздо лучше, поскольку пища в них никогда не пригорит. У современных хозяек есть свои предпочтения относительно размера и материала кастрюль, из которых они сделаны. Чаще всего производители используют для изготовления кастрюлей алюминий, нержавеющую сталь, керамику и огнеупорное стекло. И популярны также кастрюли с эмалированным и тефлоновым покрытием. Вот такая краткая история появления кастрюль в нашей жизни. Надеюсь, ваши кастрюли красивые. Я вот люблю, чтобы они, знаете, как были без пятен от воды после того, как помоешь, либо в посудомойке лучше мыть. Ну, а если вы моете под краном традиционным способом, тогда хорошенько вытирайте. Тогда кастрюли будут блестеть и всегда вас радуют. Такой вот лайфхак от хозяйки Кирилла Низовцева. Друзья мои, мы продолжаем.
0: То время.

0: Реклама.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
2: Через 100 метров поверните налево.
3: Налево? Но там же тупик!
4: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
5: Рено. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
7: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
13: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.

0: из последних новостей.
1: Почти 60% жителей Латвии признают, что в конце месяца у них очень часто или какое-то ощущение, что часть денег потрачена, но не совсем понятно, куда она ушла. Это показали результаты опроса одного из латвийских банков. Чаще всего деньги незаметно уходят не на крупные покупки, а на кажущиеся незначительными повседневные расходы. Среди наиболее частых пожирателей денег 29% жителей называют закуски и сладости, 26% признают, что тратится на продукты, которые не успеют использовать и в итоге выбрасывают. И каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны. Ну, товары в смысле, а не скидки. Ну, скидки, конечно, нужны. А и почти столько же совершает импульсивные покупки в интернете. Среди таких расходов люди называют товары для хобби, алкоголь, напитки, сигареты, импульсивные покупки для детей, доставку готовой еды, а также сувениры и мелочи во время путешествий. К менее заметным, но регулярным расходам относятся кофе на вынос, косметика, рестораны быстрого питания, редко используемые платные подписки, закуски на автозаправочных станциях, спонтанные покупки у кассы магазина. Каждая такая покупка по отдельности может казаться незначительной, однако за месяц они складываются в ощутимую сумму, которая незаметно исчезает с банковского счета. Ощущение, что деньги потрачены, но не совсем понятно куда, чаще знакомо женщинам. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются 64% женщин и 52% мужчин. Женщины среди пожирателей денег чаще называют закуски и сладости, неиспользованные продукты питания, ненужные товары по акциям, импульсивные покупки в интернете, покупки для детей. Но в ответах мужчин чаще фигурируют алкогольные напитки, товары для хобби, а также сигареты и другие никотиновые продукты. Алкогольные напитки называют 21% мужчин, 8% женщин, косметику и мелочи для ухода за собой, 2% мужчин и 14% женщин. Ощущение, что совсем непонятно, куда ушла часть денег, чаще всего возникает у жителей в возрасте до 49 лет. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются примерно 7 из 10 представителей этой возрастной группы. После 50 подобное ощущение возникает уже гораздо реже. Данные опроса показывают, что, отказавшись от своей наиболее частой статьи ненужных расходов, пятая часть жителей могла бы сэкономить 26-50 евро в месяц. Столько же считают, что экономия составила бы 51-100, а 17% могли бы сберегать более 100. В месяц только 4 полагают, что потенциальная экономия была бы минимальной, до 10 евро. Речь далеко не всегда идет лишь о нескольких евро, потраченных в течение месяца на кофе, сладости и небольшие покупки в интернете. Регулярные, импульсивные или вошедшие в привычку покупки могут складываться в сумму, которую можно было бы направить на более крупную финансовую цель. Ну, в общем-то, как-то так. Друзья мои, я хочу сказать, что на самом деле действительно это очень сложно отказать себе в чем-то, не делать каких-то глупых вещей, вот, потому что порой ты делаешь, даже не задумываешься, только лишь человек, который может, в общем-то, взять силу воли в кулак, который может собраться и проанализировать все-таки, что он делает не так, он может, в общем-то, с этим справиться. Но не все, далеко не все это умеют. Знаете, я, честно говоря, тоже обычно живу как бы как получается, и действительно какие-то странные вещи иногда делаю, и покупки странные приобретаю. Но я для себя уже давно решил, что когда я езжу за границу, я не покупаю сувениры. Я для себя что товары со скидками — это не всегда то, что мне нужно, и не всегда эти товары вообще нужно покупать, даже если скидки есть. Например, не знаю, одежду какого-нибудь известного бренда, которая стоит обычно дорого, а тут раз — копейки. Потом ты понимаешь, головой подумав, что и вещи-то уже из старых коллекций десятилетней давности, они тебе совершенно не нужны, и это, в общем, не то, что ты хочешь. Вообще, я на самом деле подумал про то, что иногда кажется, что какие-то вещи дорого-дорого-придорого, и ты покупаешь что-то похожее, но кажется себе, что это все стоит дешево. А на самом деле, если подумать, немножко добавить, и ты получишь вещь своей мечты, ну, скорее всего, так может быть. Вот. А так ты просто тратишь деньги и покупаешь не то, что тебе нужно, и не то, о чем ты мечтал, и ты не становишься более счастливым. Я считаю так. Ну и вообще, иногда, вы знаете, люди говорят: ой, я купил, потому что, ну, мне же надо купить было что-то. Вот. Ничего не было, я купил. Это как, значит, не нашел никого, не влюбился, ну, значит, взял то, что было, да, под рукой, и женился в итоге. Вот. Но это как-то глупо, странно, неправильно. В общем, думайте головой, берите себя в руки, анализируйте свои жизненные, так сказать, традиции, да, привычки, и да будет вам счастье. На самом деле, деньги можно экономить, и когда этим занимаешься серьезно, это действительно получается. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В понедельник стартует предварительное голосование на выборах в 15-й Сейм. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: С сегодняшнего дня, 28 сентября по пятницу, 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать 3 часа в разное время. Выборы состоятся в субботу, 3 октября. Избирательные участки будут работать по следующему графику. Понедельник, 28 сентября, с 17 до 20 часов. Вторник, 29 сентября, с 8 до 11 часов. Среда, 30 октября, с 17 до 20. Четверг, 1 октября, с 8 утра до 11. Пятница, 2 октября, с 12 до 15 часов. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые в субботу, 3 октября, непосредственно в день голосования, не смогут исполнить свой гражданский долг. На парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства. Всего в стране будут работать 933 избирательных участка, больше всего 158. В Риге. На избирательном участке необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это только паспорт или ID-карта. Проверьте срок действия документа до того, как пойти голосовать. Гражданин Латвии может голосовать на любом участке, однако он должен учитывать, что Латвия поделена на 5 округов – Рига, Видземе, Латгале, Курземе, Земгале. И списки в каждом из округов разнятся по персоналиям кандидатов в депутаты Сейма. То есть все 14 партий политических объединений подают списки во всех округах, но персональный состав разнится.
0: Про погоду.
2: В понедельник, 28 сентября, в Латвии ожидается солнечная погода с небольшой облачностью, и в ближайшие дни в Латвии прогнозируется так называемое «бабье лето». В ближайшие дни в Латвии будет сухая погода со слабым ветром и без значительных осадков. На новой неделе на погодные условия повлияет антициклон. Атмосферное давление повысится, в результате облака разойдутся и станет чаще проглядывать солнце. В понедельник сухо и солнечно, утром местами возможен туман, ветер слабый, южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Во вторник и среду облачности будет больше, местами отдельные дождевые облака, возможен кратковременный дождь, при слабом ветре ночью и утром образуется туман. В ночь на вторник воздух на большей части территории страны остынет до плюс 6, плюс 11, на востоке до плюс 3, плюс 6. В ночь на среду под облачностью минимальная температура воздуха составит плюс 11, плюс 15. Днем 29 и 30 сентября воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. В целом в Латвии в конце сентября, начале октября сохранится спокойная погода. Слабый ветер, существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха по-прежнему будет превышать плюс 15 градусов. Можно сказать, что в Латвии сейчас установилось бабье лето, период сухой, теплой, солнечной погоды, который наступает в начале осени после первых холодов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Доброе утро всем вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем нашу программу. Сегодня понедельник, 28 сентября. И до 10 утра будем вместе на любимой волне 103.2 FM и в интернете. В интернете можно нас слушать как на сайте нашей радиостанции, так и, ну, где-то есть какие-то сайты, на которых есть, в общем-то, возможность послушать Авторадио Латвия. 28 сентября отмечается народный праздник Никита Гусятник. Он посвящен памяти святого Никиты Готского. И в этот день, значит, осуществлялся забой гусей. К концу сентября птицы набирали вес, поэтому крестьяне начинали заготовку мяса на зиму и на продажу. На стол подавали запеченного гуся с яблоками. Также уборка репы происходила. Значит, готовили из них различные блюда, выкапывали, естественно, репорез еще так назывался этот день. И водяному бросали в водоем гусиную тушку, чтобы задобрить хозяина рек. Домовому оставляли гусиную голову для защиты избы от пожаров и грызунов. Вечером накрывали богатый стол. Считалось, что веселье привлечет удачу на весь следующий год. Если осадки сегодня в виде дождя, предвещают они позднюю сырую весну. Если, значит, крупные муравейники в лесу, это сулит суровую зиму. Нельзя одалживать деньги и вещи из дома, хвастаться успехами, достатком и внешностью, проводить вечер в полном одиночестве, ссориться и конфликтовать, особенно по финансам, и без необходимости ходить к водоемам и мыться в бане в этот день тоже не надо. В общем, надеюсь, вы намотали все это на ус дело и поняли, как правильно провести этот день. Я думаю, что прекрасный день, 28 сентября, понедельник. Никита Гусятенко и Репорез. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Мы продолжаем, друзья мои. Здравствуйте. Поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, ваш день пройдет максимально продуктивно, потому что вы будете решать рабочие вопросы, прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застряли на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше. Посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставят приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеете в виду, конечно. Весы, вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму, блокбастеру. Скорпионы, в этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы, перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильно может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби, подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажем.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Автомонитор.
1: Когда строили Восточную магистраль, планировалось, что водители, особенно большегрузов, смогут объезжать центр Риги, однако на пересечении с Бриви-Базгатве пробки сохраняются практически весь день. Объехать затор пытаются через Тейку, увеличивая нагрузку на соседние улицы, при этом после завершения четвертой очереди Южного моста на этом участке ожидается дополнительный поток транспорта. По предварительной оценке, перестройка движения в районе перекрестка может стоить от 10 до 20 миллионов евро. Самоуправление называет этот транспортный узел одним из приоритетных на следующий период планирования и рассчитывает привлечь средства Евросоюза. А вот если можно было подумать об этом раньше, когда строили магистраль и потом закрывали правый поворот на Бриебас, то любой водитель, в отличие от руководителя, знал, что это ведет к пробкам, а теперь еще и к существенным дополнительным расходам. Но, видимо, таков порядок вещей у нас. Сначала делаем, потом думаем. Давайте о хорошем. Началась новая неделя, погода налаживается, нам даже пообещали бабье лето, но оно скорее лишь намекает на свое присутствие. Сегодня до 17 градусов, преимущественно солнечно, а вот следующие два дня, скорее всего, будут пасмурными, хотя и без существенных осадков. Что касается трафика, 6 баллов на мониторе, почти 50 заторов, средняя скорость в черте города 22 километра в час. Ну что ж, час пик продолжается, мы вернемся через полчаса. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Хайно. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Усилит защиту от гринвошинга и будет способствовать предоставлению более понятной и достоверной информации об экологических свойствах товаров, покупателям по-прежнему следует быть внимательными. Компании нередко используют утверждения, которые формально правдивы, но не дают полного представления о влиянии продукта на окружающую среду или здоровье. Поэтому важно критически оценивать не только отдельные рекламные заявления, но и продукт в целом. Экологические заявления, например, коммерческое сообщение о том, что бренд или компания положительно влияет на окружающую среду, гринвошинг возникает, когда такие утверждения не подтверждаются реальными данными, в том числе составом продуктов. Экологическим заявлением может быть также маркировка бренда или название продукта. Покупатели нередко вводят в заблуждение сами названия брендов, такие как Naturals, Green, Herbal, Herbalism и прочее. За чем-то чистым и зеленым, хотя в составе продукции этих брендов могут встречаться вещества, нежелательные или даже запрещенные в ЕС, рассказывает эксперт. Еще один прием гринвошинга, который встречается реже, но замеченный на полках латвийских магазинов, использование маркировки устойчивости, не подтвержденной независимыми от компании органами сертификации. Поправки к закону о недобросовестной коммерческой практике относят такую практику к вводящей заблуждение. Согласно пункту 21 статьи 11, коммерческая практика признается вводящей в заблуждение при любых обстоятельствах, если используется маркировка устойчивости, которая не основана на системе сертификации или не присвоена органами госуправления. Вводящей в заблуждение признается и практика, когда экологические заявления относятся ко всему товару, услуге, цифровой услуге, цифровому контенту или деятельности компании, хотя в действительности касается лишь отдельной характеристики или конкретного действия. Например, если на упаковке крупно написано «био», а дальше мелкими буквами показано, что продукт содержит 100% органическое конопляное масло, такую практику можно считать вводящей в заблуждение. Масло – лишь один из ингредиентов, и оно ничего не говорит о экологических характеристиках продукта в целом или о других компонентах. Также популярны крупные надписи о том, что упаковка изготовлена из переработанного пластика или подлежит переработке. Но это лишь один из аспектов экологичности продукта. Гораздо существеннее его состав или количество упаковки на единицу товара, объясняет эксперт. Ну и, в общем, какие приемы используются чаще всего для создания экологичного бренда? Акцент на долю натуральных ингредиентов, указание, что продукт, например, состоит на 90% из натуральных компонентов, само по себе ничего не говорит об общем воздействии на окружающую среду и здоровье. Значит, в оставшихся 10 могут содержаться вещества, которые существенно влияют на среду или, значит, которых желательно избегать. Зеленое оформление, упаковка, использование картона, изображение листьев, надписи об отсутствии определенного вещества, микропластика, например, парабенов или силикона, могут создавать впечатление экологичного продукта, однако они характеризуют лишь одну его сторону и не всегда отражают общее воздействие на окружающую среду. Веганский не означает более полезный для окружающей среды или здоровья. Веганский состав означает только отсутствие ингредиентов животного происхождения. Сам по себе он не дает информации о воздействии продукта на окружающую среду, его химическом составе или наличии потенциально нежелательных веществ. Одно положительное свойство заслоняет все остальное. Компании могут выделять отдельные преимущества, например, переработанную упаковку или органический ингредиент, одновременно умалчивая о других существенных характеристиках. Ну и Центр компетенции эко-дизайна рекомендует искать независимо проверенные экологические маркировки, значит, первого типа. Они предполагают оценку продукта по нескольким критериям на протяжении его жизненного цикла и не опираются на отдельные рекламные утверждения. Центр разработал путеводитель по маркировкам, в котором можно познакомиться с различными экологическими знаками, обозначениями устойчивости и качества. Он помогает лучше понять, какие маркировки основаны на независимой проверке и четких критериях, а также отличить надежные знаки от рекламных заявлений. Друзья мои, но на самом деле просто очень многие действительно в последнее время увлечены этой продукцией. Есть специальные магазины, там, био. Значит, надо купить в био-магазине. А вы знаете, на самом деле даже в био-магазине не факт, что это все действительно такое, каким вы хотите этот товар видеть. Вообще, я понял в последнее время, что действительно вокруг куча лжи, обмана. Люди настолько, так сказать, сейчас стали просто безжалостно лживыми, что, в общем, даже как-то страшно, честно говоря, жить. Будьте бдительны, все будет хорошо, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
3: Nu, сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероле» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероле», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероле» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Почти 60% жителей Латвии признают, что в конце месяца у них очень часто или какое-то ощущение, что часть денег потрачена, но не совсем понятно, куда она ушла. Это показали результаты опроса одного из латвийских банков. Чаще всего деньги незаметно уходят не на крупные покупки, а на кажущиеся незначительными повседневные расходы. Среди наиболее частых пожирателей денег 29% жителей называют закуски и сладости, 26% признают, что тратится на продукты, которые не успеют использовать и в итоге выбрасывают. И каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны. Ну, товары в смысле, а не скидки. Ну, скидки, конечно, нужны. И почти столько же совершают импульсивные покупки в интернете. Среди таких расходов люди называют товары для хобби, алкоголь, напитки, сигареты, импульсивные покупки для детей, доставку готовой еды, а также сувениры и мелочи во время путешествий. К менее заметным, но регулярным расходам относятся кофе на вынос, косметика, рестораны быстрого питания, редко используемые платные подписки, закуски на автозаправочных станциях, спонтанные покупки у кассы магазина. Каждая такая покупка по отдельности может казаться незначительной, однако за месяц они складываются в ощутимую сумму, которая незаметно исчезает с банковского счета. Ощущение, что деньги потрачены, но не совсем понятно куда, чаще знакома женщинам. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются 64% женщин и 52% мужчин. Женщины среди пожирателей денег чаще называют закуски и сладости, неиспользованные продукты питания, ненужные товары по акциям, импульсивные покупки в интернете, покупки для детей. Но в ответах мужчин чаще фигурируют алкогольные напитки, товары для хобби, а также сигареты и другие никотиновые продукты. Алкогольные напитки называют 21% мужчин, 8% женщин, косметику и мелочи для ухода за собой, 2% мужчин и 14% женщин. Ощущение, что совсем непонятно, куда ушла часть денег, чаще всего возникает у жителей в возрасте до 49 лет. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются примерно 7 из 10 представителей этой возрастной группы. После 50 подобное ощущение возникает уже гораздо реже. Данные опроса показывают, что отказавшись от своей наиболее частой статьи ненужных расходов, пятая часть жителей могла бы сэкономить 26-50 евро в месяц. Столько же считают, что экономия составила бы 51-100, а 17% могли бы сберегать более 100 в месяц. Только 4 полагают, что потенциальная экономия была бы минимальной, до 10 евро. Речь далеко не всегда идет лишь о нескольких евро, потраченных в течение месяца на кофе, сладости и небольшие покупки в интернете. Регулярные, импульсивные или вошедшие в привычку покупки могут складываться в сумму, которую можно было бы направить на более крупную финансовую цель. Ну, в общем-то, как-то так. Друзья мои, я хочу сказать, что на самом деле действительно это очень сложно отказать себе в чем-то, не делать каких-то глупых вещей, вот, потому что порой ты делаешь, даже не задумываешься, а только лишь человек, который может, в общем-то, взять силу воли в кулак, который может собраться и проанализировать все-таки, что он делает не так, он может, в общем-то, с этим справиться. Но не все, далеко не все это умеют. Вы знаете, я, честно говоря, тоже обычно живу как бы как получается, и действительно какие-то странные вещи иногда делаю, и покупки странные приобретаю. Но, я для себя уже давно решил, что когда езжу за границу, я не покупаю сувениры. Я для себя что товары со скидками – это не всегда то, что мне нужно, и не всегда эти товары вообще нужно покупать, даже если скидки есть. Например, не знаю, одежду какого-нибудь известного бренда, которая стоит обычно дорого, а тут раз – копейки. Потом ты понимаешь, головой подумав, что и вещи-то уже из старых коллекций 10-летней давности, они тебе совершенно не нужны, и это, в общем, не то, что ты хочешь. Вообще, я на самом деле подумал про то, что иногда кажется, что какие-то вещи дорого-дорого-придорого, и ты покупаешь что-то похожее, но кажется себе, что это все стоит дешево. А на самом деле, если подумать, немножко добавить, и ты получишь вещь своей мечты, ну, скорее всего, так может быть. Вот. А так ты просто тратишь деньги и покупаешь не то, что тебе нужно, не то, о чем ты мечтал, и ты не становишься более счастливым. Я считаю так. Ну и вообще, иногда, вы знаете, люди говорят: ой, я купил, потому что, ну, мне же надо купить было что-то. Вот ничего не было, я купил. Это как, значит, не нашел никого, не влюбился, ну, значит, взял то, что было, да, под рукой, и женился в итоге. Вот, но это как-то глупо, странно, неправильно. В общем, думайте головой, берите себя в руки, анализируйте свои жизненные, так сказать, традиции, да, привычки, и да будет вам счастье. На самом деле, деньги можно экономить, и когда этим занимаешься серьезно, это действительно получается. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем следить за трафиком латвийской столицы. Движение в утренний час пик активное, на 7 баллах. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. На Карля Ульмане перед Венебасгатвой можно оставить 15 минут, на участке Лелорбе-Скалнцема, а также на Дзирцема около 20 и более 25 минут на Даугов-Гривас. Это все в Пардаугове. В других частях города выделяются Круспил в сторону моста Славу, а также Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта. Это все известные места затруднений, и если не получается их объехать, то остается лишь пожелать терпения и благоразумия в заторах. Подоспела сводка госполиции из воскресенья, но подробнее об этом мы уже поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А вот про пятницу пару слов скажу, потому что по Риге и столичному региону было зарегистрировано аж 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. Остаемся внимательными и соблюдаем ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что знакомо каждой хозяйке, каждому хозяину. В общем-то, про кастрюли. Слово «кастрюля» произошло от французского «кассе», что переводится как «черпак» или «яма». В немецком языке слово «кастрюля» долгое время обозначало сковороду, предназначенную для тушения. Первые в истории кастрюли появились именно на французских кухнях в 17 веке. Их делали исключительно из меди, использовали для варки продуктов. Основным отличием кастрюли от широко используемых тогда горшков для приготовления пищи было наличие ручки и крышки. В России первые кастрюли появились приблизительно в начале 18 века. До этого времени люди пользовались чугунными котелками и глиняными горшками, которые использовали для приготовления пищи в печи. В 1720 году Петр I подписывает указ об издании морского устава. Именно этим документом было закреплено обязательное наличие на корабле 12 кастрюль, которые представляли собой набор складывающихся одна в другую емкостей диаметром от 12 до 25 сантиметров. Первые кастрюли делались из чугуна, но чуть позже появились кастрюли из железа, и, как правило, их делали с длинной ручкой. Сейчас такую посуду мы называем сотейниками. Первая посуда с эмалированным покрытием появилась в начале 19 века сразу в нескольких европейских странах и получила дальнейшее распространение. Большая часть современной профессиональной посуды изготавливается из нержавейки. Этот материал был изобретен французами в 1921 году. На сегодняшний день считается, что кастрюли с толстым или двойным дном гораздо лучше, поскольку пища в них никогда не пригорит. У современных хозяек есть свои предпочтения относительно размера и материала кастрюль, из которых они сделаны. Чаще всего производители используют для изготовления кастрюлей алюминий, нержавеющую сталь, керамику и огнеупорное стекло. И популярны также кастрюли с эмалированным и тефлоновым покрытием. Вот такая краткая история появления кастрюль в нашей жизни. Надеюсь, ваши кастрюли красивые. Я вот люблю, чтобы они, знаете, как были без пятен от воды после того, как помоешь, либо в посудомойке лучше мыть. Ну, а если вы моете под краном традиционным способом, тогда хорошенько вытирайте. Тогда кастрюли будут блестеть и всегда вас радуют. Такой вот лайфхак от хозяйки Кирилла Низовцева. Друзья мои, мы продолжаем.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии готовы к ограничениям ради формирования первого взноса на покупку жилья. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Чтобы накопить на первый взнос для покупки собственного жилья, большинство жителей Латвии готовы урезать расходы на хобби, развлечения и путешествия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Norstat по заказу СБ банка. Согласно последним данным, 37% потенциальных покупателей недвижимости готовы направить на первый взнос до 10 тысяч евро, а почти пятая часть респондентов рассматривает сумму до 20 тысяч евро. Для формирования необходимого накопления 35% опрошенных готовы ежемесячно откладывать до 200 евро, 18% от 200 до 300 евро, 10% от 300 до 400 евро, 9% от 400 до 500 евро в месяц. Выделять более 500 евро ежемесячно способны 8% участников опроса, в то время как 20% заявили об отсутствии возможности делать сбережения на эти цели. Возможности накопления различаются в зависимости от социальной группы. Мужчины, чаще женщин, указывают на способность откладывать более крупные суммы. Респонденты в возрасте от 18 до 39 лет также чаще выражают готовность направлять на первый взнос значительные средства и реже заявляют о полном отсутствии такой возможности, тогда как в более старшем возрасте накоплению препятствует рост повседневных расходов и финансовых обязательств. Для формирования первого взноса 30% жителей готовы сократить расходы на хобби, развлечения, одежду. Каждый четвертый временно отказаться от путешествий. 28% рассматривают продажу имеющейся недвижимости. Кроме того, 15% опрошенных использовали бы инвестиции или пенсионные накопления, а 13% обратились бы за финансовой помощью к родственникам. Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет наиболее склонны к ограничениям. 46% из них готовы сократить повседневное потребление. 39% отказаться от поездок.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-восточный. Температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед! Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Друзья мои, программа продолжается. 28 сентября. Сегодня понедельник. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжает Кирилл Низовцев свое триумфальное, хотел сказать, да, шествие по эфиру Авторадио Латвия. Но, на самом деле, вы знаете, я очень надеюсь, что вам с нами хорошо и комфортно, потому что, когда человеку некомфортно, я считаю, что самый правильный вариант – это просто сказать, мне некомфортно, дорогие друзья. Я не хочу больше так, хочу по-другому так, как мне нравится. Вообще, я считаю, что все люди должны в этой жизни получить удовольствие и как-то вот жить, как говорит мой ребенок, с кайфом, да, да. Ну, в хорошем смысле, конечно, этого слова. Вот, поэтому все-таки, наверное, несмотря на все это, хочется верить, что вы сейчас с кайфом слушаете Авторадио Латвия, вам с нами хорошо, комфортно, переключаться вы не будете, и, в общем-то, вы разделяете те ценности, которые несем мы, надеюсь, мы несем их правильно. Брижит Бардо появилась на свет в этот день, а вместе с ней в один день, только там за 10 лет до Бриджит Марчелло Мастрояни. Тоже легендарный секс-символ итальянского и мирового, наверное, в какой-то степени кино, но европейского точно. Георгий Товстоногов родился в этот день, киноактер Питер Финч, писатель Иракли Андроников, художник Борис Ефимов, Андрей Муассана, французский химик, нобелевский лауреат. А также родилась сегодня первая в русской армии женщина-офицер, писательница Надежда Дурова. И, наконец, Анджело да Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко, легендарнейшие личности, появились на свет в этот день, 28 сентября. Какой-то интересный день, друзья мои. Кто из вас, признавайте, появился? Микеланджело, вы наши. Поздравляю вас с этим событием, с днем рождения, если у вас сегодня этот праздник. Желаю вам всего самого-самого-самого светлого, доброго и классного от души. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Вчера по всей Европе вступили в силу новые правила, связанные с зеленым переходом. Их цель – усилить защиту потребителей от гринвошинга или введения в заблуждение относительно экологичности товаров, установив более строгие требования к производителям и продавцам. Для выполнения директивы ЕС о расширении прав и возможностей потребителей в рамках зеленого перехода в Латвии внесены изменения в закон о запрете недобросовестной коммерческой практики и закон о защите прав потребителей. Хотя новые правила усилят защиту от гринвошинга и будут способствовать предоставлению более понятной и достоверной информации об экологических свойствах товаров, покупателям по-прежнему следует быть внимательными. Компании нередко используют утверждения, которые формально правдивы, но не дают полного представления о влиянии продукта на окружающую среду или здоровье. Поэтому важно критически оценивать не только отдельные рекламные заявления, но и продукт в целом. Экологические заявления, например, коммерческое сообщение о том, что бренд или компания положительно влияет на окружающую среду, гринвошинг возникает, когда такие утверждения не подтверждаются реальными данными, в том числе составом продуктов. Экологическим заявлением может быть также маркировка бренда или название продукта. Покупатели нередко вводят в заблуждение сами названия брендов, такие как Naturals, Green, Herbal, Herbalism и прочее. За чем-то чистым и зеленым, хотя в составе продукции этих брендов могут встречаться вещества, нежелательные или даже запрещенные в ЕС, рассказывает эксперт. Еще один прием гринвошинга, который встречается реже, но замеченный на полках латвийских магазинов, использование маркировки устойчивости, не подтвержденной независимыми от компании органами сертификации. Поправки к закону о недобросовестной коммерческой практике относят такую практику к вводящей заблуждение. Согласно пункту 21 статьи 11, коммерческая практика признается вводящей в заблуждение при любых обстоятельствах, если используется маркировка устойчивости, которая не основана на системе сертификации или не присвоена органами госуправления. Вводящие в заблуждение признаются и практика, когда экологические заявления относятся ко всему товару, услуге, цифровой услуге, цифровому контенту или деятельности компании, хотя в действительности касается лишь отдельной характеристики или конкретного действия. Например, если на упаковке крупно написано «био», а дальше мелкими буквами указано, что продукт содержит 100% органическое конопляное масло, такую практику можно считать вводящей в заблуждение. А масло – лишь один из ингредиентов, и оно ничего не говорит о экологических характеристиках продукта в целом или о других компонентах. Также популярны крупные надписи о том, что упаковка изготовлена из переработанного пластика или подлежит переработке. Но это лишь один из аспектов экологичности продукта. Гораздо существеннее его состав или количество упаковки на единицу товара, объясняет эксперт. Ну и, в общем, какие приемы используются чаще всего для создания экологичного бренда? Акцент на долю натуральных ингредиентов, указание, что продукт, например, состоит на 90% из натуральных компонентов, само по себе ничего не говорит об общем воздействии на окружающую среду и здоровье. Значит, в оставшихся 10 могут содержаться вещества, которые существенно влияют на среду или, значит, которых желательно избегать. Зеленое оформление, упаковка, использование картона, изображение листьев, надписи об отсутствии определенного вещества, микропластика, например, парабенов или силикона могут создавать впечатление экологичного продукта, однако они характеризуют лишь одну его сторону и не всегда отражают общее воздействие на окружающую среду. Веганский не означает более полезный для окружающей среды или здоровья. Веганский состав означает только отсутствие ингредиентов животного происхождения. Сам по себе он не дает информации о воздействии продукта на окружающую среду, его химическом составе или наличии потенциально нежелательных веществ. Одно положительное свойство заслоняет все остальное. Компании могут выделять отдельные преимущества, например, переработанную упаковку или органический ингредиент, одновременно умалчивая о других существенных характеристиках. Ну и Центр компетенции эко-дизайна рекомендует искать независимо проверенные экологические маркировки, значит, первого типа. Они предполагают оценку продукта по нескольким критериям на протяжении его жизненного цикла и не опираются на отдельные рекламные утверждения. Центр разработал путеводитель по маркировкам, в котором можно познакомиться с различными экологическими знаками, обозначениями устойчивости и качества. Он помогает лучше понять, какие маркировки основаны на независимой проверке и четких критериях, а также отличить надежные знаки от рекламных заявлений. Друзья мои, но на самом деле просто очень многие действительно в последнее время увлечены этой продукцией. Есть специальные магазины, там, био. Значит, надо купить в био-магазине. А вы знаете, на самом деле даже в био-магазине не факт, что это все действительно такое, каким вы хотите этот товар видеть. Вообще, я понял в последнее время, что действительно вокруг куча лжи, обмана. Люди настолько, так сказать, сейчас стали просто безжалостно лживыми, что, в общем, даже как-то страшно, честно говоря, жить. Будьте бдительны, все будет хорошо, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
6: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: А на лицо ужасные добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: И прислушивайтесь к советам руководства, потому что так вы сможете быстрее достичь результата. Тельцы, обратите внимание на свои чувства и интуицию, следуйте за ними. Очень важно, чтобы вы прислушивались именно к своему сердцу. Ум в этот день постарайтесь отключить. Близнецы, вам предстоит выступление перед большим количеством людей. Возможно, вы будете проводить презентацию или предлагать какие-то идеи. Ничего не бойтесь, завтра у вас все получится. Раки, жизнь может оказаться на паузе. Вы застряли на одном месте и не знаете, как выбраться и куда идти дальше. Посоветуйтесь со своими близкими. Львы, стоит в этот день подумать не только о себе, но и об окружающих. Кому-то может понадобиться ваша помощь и забота. Не отказывайте, если можете это дать. Девы, придется решать какие-то мелкие проблемы, но они все сумеют преодолеть, если правильно расставят приоритеты и максимально сконцентрируются на деле. Девы, имеется в виду, конечно. Весы, вы сможете решить какой-то давний конфликт. Скорее всего, судьба вновь столкнет вас с человеком, с которым вы не могли найти общий язык. Пришло время все исправить. Прямо сценарий к какому-то новому фильму, блокбастеру. Скорпионы, в этот день вам стоит наконец-то осмелиться и начать высказывать свое мнение. Не пытайтесь оставаться в тени. Вы рождены для того, чтобы блистать, а не меркнуть. Стрельцы, перед вами откроются новые двери. Скорее всего, вам поступит интересное предложение. Примите его, даже если оно окажется не совсем подходящим. Поверьте, эти изменения будут для вас к лучшему. Козероги, придется искать компромиссы. Если же вы будете гнуть свою линию, то рискуете поссориться с людьми. Правильным может быть не только ваше мнение. Водолеи, стоит больше времени посвятить своим хобби. Подумайте о том, чтобы взять выходной на работе и сделать то, о чем вы давно мечтали. Доза адреналина вам обеспечена. И, наконец, рыбы. Вы можете быть сверхэмоциональными в этот день. Вам захочется то плакать, то смеяться. Проведите вечер в кругу близких, чтобы ваше психологическое состояние пришло в норму. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
2: Реклама. Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
5: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
8: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
9: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
10: Politiskā reklāma.
11: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
12: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
11: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
13: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: Почти 60% жителей Латвии признают, что в конце месяца у них очень часто или какое-то ощущение, что часть денег потрачена, но не совсем понятно, куда она ушла. Это показали результаты опроса одного из латвийских банков. Чаще всего деньги незаметно уходят не на крупные покупки, а на кажущиеся незначительными повседневные расходы. Среди наиболее частых пожирателей денег 29% жителей называют закуски и сладости, 26% признают, что тратятся на продукты, которые не успеют использовать и в итоге выбрасывают. И каждый четвертый покупает товары со скидками, которые ему на самом деле не нужны. Ну, товары в смысле, а не скидки. Ну, скидки, конечно, нужны. А и почти столько же совершают импульсивные покупки в интернете. Среди таких расходов люди называют товары для хобби, алкоголь, напитки, сигареты, импульсивные покупки для детей, доставку готовой еды, а также сувениры и мелочи во время путешествий. К менее заметным, но регулярным расходам относятся кофе на вынос, косметика, рестораны быстрого питания, редко используемые платные подписки, закуски на автозаправочных станциях, спонтанные покупки у кассы магазина. Каждая такая покупка по отдельности может казаться незначительной, однако за месяц они складываются в ощутимую сумму, которая незаметно исчезает с банковского счета. Ощущение, что деньги потрачены, но не совсем понятно куда, чаще знакома женщинам. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются 64% женщин и 52% мужчин. Женщины среди пожирателей денег чаще называют закуски и сладости, неиспользованные продукты питания, ненужные товары по акциям, импульсивные покупки в интернете, покупки для детей. Но в ответах мужчин чаще фигурируют алкогольные напитки, товары для хобби, а также сигареты и другие никотиновые продукты. Алкогольные напитки называют 21% мужчин, 8% женщин, косметику и мелочи для ухода за собой, 2% мужчин и 14% женщин. Ощущение, что совсем непонятно, куда ушла часть денег, чаще всего возникает у жителей в возрасте до 49 лет. Очень часто или время от времени с этим сталкиваются примерно 7 из 10 представителей этой возрастной группы. После 50 подобное ощущение возникает уже гораздо реже. Данные опроса показывают, что отказавшись от своей наиболее частой статьи ненужных расходов, пятая часть жителей могла бы сэкономить 26-50 евро в месяц. Столько же считают, что экономия составила бы 51-100, а 17% могли бы сберегать более 100 в месяц. Только 4% полагают, что потенциальная экономия была бы минимальной, до 10 евро. Речь далеко не всегда идет лишь о нескольких евро, потраченных в течение месяца на кофе, сладости и небольшие покупки в интернете. Регулярные, импульсивные или вошедшие в привычку покупки могут складываться в сумму, которую можно было бы направить на более крупную финансовую цель. Ну, в общем-то, как-то так. Друзья мои, я хочу сказать, что на самом деле действительно это очень сложно отказать себе в чем-то, не делать каких-то глупых вещей, вот, потому что порой ты делаешь, даже не задумываешься, а только лишь человек, который может, в общем-то, взять силу воли в кулак, который может собраться и проанализировать все-таки, что он делает не так, он может, в общем-то, с этим справиться. Но не все, далеко не все это умеют. Вы знаете, я, честно говоря, тоже обычно живу как бы как получается, и действительно какие-то странные вещи иногда делаю, и покупки странные приобретаю. Но я для себя уже давно решил, что когда я езжу за границу, я не покупаю сувениры. Я для себя даже что товары со скидками – это не всегда то, что мне нужно, и не всегда эти товары вообще нужно покупать, даже если скидки есть. Например, не знаю, одежду какого-нибудь известного бренда, которая стоит обычно дорого, а тут раз – копейки. Потом ты понимаешь, головой подумав, что и вещи-то уже из старых коллекций десятилетней давности, они тебе совершенно не нужны, и это, в общем, не то, что ты хочешь. Вообще, я на самом деле подумал про то, что иногда кажется, что какие-то вещи дорого, дорого-придорого, и ты покупаешь что-то похожее, но кажется себе, что это все стоит дешево. А на самом деле, если подумать, немножко добавить, и ты получишь вещь своей мечты, ну, скорее всего, так может быть. Вот. А так ты просто тратишь деньги и покупаешь не то, что тебе нужно, и не то, о чем ты мечтал, и ты не становишься более счастливым. Я считаю так. Ну и вообще, иногда, вы знаете, люди говорят: ой, я купил, потому что, ну, мне же надо купить было что-то. Вот, ничего не было, я купил. Это как, значит, не нашел никого, не влюбился, ну, значит, взял то, что было, да, под рукой, и женился в итоге. Вот, но это как-то глупо, странно, неправильно. В общем, думайте головой, берите себя в руки, анализируйте свои жизненные, так сказать, традиции, да, привычки, и да будет вам счастье. На самом деле, деньги можно экономить, и когда этим занимаешься серьезно, это действительно получается. Мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился час пик в латвийской столице. На максимуме перед 9 часами было 7 баллов, однако к этой минуте на монитор вернулась четверка, и хотя остается несколько довольно существенных заторов, обстановка на дорогах продолжает улучшаться. Обратим внимание на то, как прошли выходные с точки зрения аварийности и правонарушений. Но прежде чем перейти к сводке госполиции, напомню, что в пятницу по Риге и столичному региону было зарегистрировано 113 ДТП. В них пострадали 14 человек. При этом заметно меньше были показатели за субботу. Воскресенье. В общей сложности 102 ДТП, 10 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, 2 на электрогаджетах и 4 велосипедиста. Патрульные потрудились на славу, составили 136 протоколов, в том числе 40 за превышение скорости и агрессивное вождение. Нетрезвыми за рулем попались 7 водил, 1 в легкой степени, 6 пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела, 1 машина конфискована, а за 5, помимо штрафа и лишения на время прав, придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Не нарушаем, не превышаем и продолжаем движение только вперед. Кстати, как сообщает водитель такси Александр, на Лелварде стоит тренога и делает дорогие фотки. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио.

0: Друзья мои, программа наша завершается. 28 сентября, понедельник, на календаре сегодня. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра во вторник после 7 утра на волне любимой радиостанции. Вчера, кстати, в Латвии было очень много интересных мероприятий. Надеюсь, что хотя бы на одном каждый из вас был. Вообще осенью хочется куда-то ездить, путешествовать, сходить на какие-то места. Очень активный сезон. И в театры хочется ходить, и на концерты. И вот, что касается туристических мест, в Руене завершена реализация проекта «Лидер». Там улучшена туристическая инфраструктура, в частности, благоустроена прогулочная тропа Руй-Мала. Улучшен доступ к реке Руя и пешеходному мосту Лайпа. Создание этой тропы продолжает более чем вековую историю этого места. Именно в 26-м году исполняется 100 лет с момента появления моста через реку Руя. Ну, там на самом деле все очень интересно, судя по фотографиям, красиво. И, как я понимаю, именно там производится мороженое, да? Которое продается во всех магазинах прекрасной Латвии. А вот такие дела. Все, спасибо за внимание. До встречи в эфире. Прекрасного дня, шикарного вечера. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оружие.
1: Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием.
2: Про автомобили.
1: Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте очередная новинка от Виктора Королева. Песня «Растопи лед». Про этого артиста мы рассказывали уже немало, поэтому на этот раз несколько фактов, которые вы могли о нем не знать. За пределами сцены Виктор Королев остается довольно закрытым человеком. Он редко рассказывает о личной жизни и не слишком любит общаться с прессой. Зато на концертах все наоборот. Там Королев шутит, признается дамам в любви и щедро делится своей энергией. Даже знаменитая кепка, ставшая частью его сценического образа, появилась совершенно случайно. Произошло это во время съемок в Риге. Королев тогда простудился и решил с помощью головного убора скрыть болезненный вид. В итоге образ настолько запомнился зрителям, что остался с артистом на долгие годы. А в этом году он получил премию «Шансон года» за композицию «Твои поцелуи». Вы ее могли слышать в нашем эфире. Встречайте, Виктор Королев с премьерой «Растопи лед».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Европейский рынок новых автомобилей постепенно растет, но

0: происходит это далеко не везде одинаково. В Латвии первая половина года оказалась довольно спокойной, а количество заявок на автолизинг, по наблюдениям банков, даже сократилось. Одна из причин довольно любопытная. Многие покупатели электромобилей и подключаемых гибридов просто ждали возвращения государственной поддержки. И это понятно. Если известно, что через некоторое время государство может оплатить часть стоимости машины, спешить в автосалон особого смысла нет. Сейчас программа снова работает. При покупке нового электромобиля или подключаемого гибрида можно получить поддержку в размере 4000 евро. Для многих эта сумма фактически становится первым взносом. Поэтому продавцы ожидают, что отложенные покупки постепенно вернутся в автосалоны. Тем более, что общий европейский тренд хорошо заметен. Электромобили уже занимают примерно пятую часть рынка новых машин. Если добавить подключаемые гибриды, доля автомобилей, которые можно заряжать от розетки, становится еще заметнее. Получается, что покупатель от новой машины не обязательно отказался. Иногда он просто ждет подходящего момента для ее покупки. Осенью у автомобилистов начинается ежегодная игра под названием «Когда записываться на шиномонтаж?». Одни едут менять резину при первых холодных ночах, другие ждут первого снега, а потом вместе со всеми пытаются срочно найти свободное место в сервисе. Ориентироваться только на снег не стоит. Летние резины рассчитаны на теплую погоду, поэтому с устойчивым похолоданием ее характеристики начинают меняться. Об этом уже много раз говорилось. А у нас есть еще и конкретные требования. С 1 декабря по 1 марта автомобили массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Минимальная глубина зимнего протектора в этот период составляет 4 мм. Это так, в качестве напоминания. А если используются шипованные шины, ездить на них разрешается с 1 октября до конца апреля. Поэтому осенью полезно заранее посмотреть не только прогноз погоды, но и состояние своего комплекта. Кстати, правила водительские привычки в разных странах могут сильно отличаться. Где-то мы обсуждаем сроки смены резины, а если перенестись через океан, можно встретить совершенно другие дорожные традиции. В американских фильмах наверняка многие замечали знакомую сцену. Полицейский останавливает автомобиль, подходит к водителю и по дороге иногда касается рукой задней части машины. У этой привычки есть вполне практическое объяснение. Она появилась еще до того, как видеорегистраторы и нагрудные камеры стали обычным оснащением полиции. Прикосновение оставляло на автомобиле отпечаток пальца сотрудника. Если после остановки происходило серьезное происшествие, это могло бы стать дополнительным подтверждением того, с какой машиной контактировал полицейский. Есть и другое объяснение. Неожиданное касание автомобиля могло заставить находящихся внутри людей отреагировать и тем самым дать сотруднику дополнительную информацию перед тем, как он подойдет к окну водителя. Сегодня камеры во многом сделали такой способ фиксации ненужным, и универсальным обязательным правилом для всей американской полиции это считать не стоит. Но старая профессиональная привычка сохранилась, поэтому иногда небольшой хлопок ладонью по багажнику или заднему фонарю – это не странный полицейский ритуал, а наследие времен, когда у дорожного патруля еще не было современных камер. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
0: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низглас 18А и в интернете milbaza.lv.
6: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Осень. На первом автомобильном.
1: Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле.
2: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства.
3: Про помощь.
1: На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции.
3: Про Ригу.
1: До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Как продлить срок службы вашей стиральной машины? Когда стиральная машина начинает звучать как музыкальная шкатулка, стоит задуматься о том, что срок ее службы можно продлить просто и разумно. Начните с основного, с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
4: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
5: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Первый светофор.
1: Знаете ли вы, что первый уличный светофор появился раньше автомобиля? Его установили в Лондоне 9 декабря 1868 года. Придумал устройство инженер Джон Пик Найт, взяв за основу железнодорожный семафор. Днем движением управляли специальные механические крылья, а ночью использовался газовый фонарь с красным и зеленым сигналами.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетный сервис.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про выборы.
2: В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты.
3: Про стихию.
2: Затраты оператора распределительной системы «Садал и Стыклас» на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа «Садал и Стыклас» устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети.
3: Про оружие.
2: Депутаты Сейма приняли в окончательном чтении поправки к закону об обороте оружия, которые устанавливают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, одновременно являющимся гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений, сообщает ЛСМ. Переходные положения предусматривают, что гражданин Латвии, гражданин страны члена Европейского Союза или гражданин страны Европейской экономической зоны, который одновременно является гражданином России или Беларуси, имеет право осуществлять разрешенный этим законом оборот оружия до 1 декабря 2026 года. Поправки также предусматривают, что физическое лицо, достигшее 21 года и не менее 12 месяцев являющееся членом зарегистрированной общественной организации, связанной со стрелковым спортом, имеет право приобретать или хранить не более 15 единиц огнестрельного и пневматического оружия большой мощности, не считая сменных основных частей огнестрельного оружия. Также поправки предусматривают, что газовое и сигнальное оружие, которое может быть переделано для стрельбы пулей, считается огнестрельным оружием.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте очередная новинка от Виктора Королева. Песня «Растопи лед». Про этого артиста мы рассказывали уже немало, поэтому на этот раз несколько фактов, которые вы могли о нем не знать. За пределами сцены Виктор Королев остается довольно закрытым человеком. Он редко рассказывает о личной жизни и не слишком любит общаться с прессой. Зато на концертах все наоборот. Там Королев шутит, признается дамам в любви и щедро делится своей энергией. Даже знаменитая кепка, ставшая частью его сценического образа, появилась совершенно случайно. Произошло это во время съемок в Риге. Королев тогда простудился и решил с помощью головного убора скрыть болезненный вид. В итоге образ настолько запомнился зрителям, что остался с артистом на долгие годы. А в этом году он получил премию «Шансон года» за композицию «Твои поцелуи». Вы ее могли слышать в нашем эфире. Встречайте, Виктор Королев с премьерой «Растопи лед».

0: Реклама.
1: Свежие, без добавок, свежие, без добавок, свежие.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
1: свежие,
2: волнуемся.
1: Без добавок, свежие, без добавок.
3: Свежие?
4: Свежие.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl куриные окорочка 1 килограмм 2,69.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Politiskā reklāma.
9: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
10: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
9: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Европейский рынок новых автомобилей постепенно растет, но происходит это далеко не везде одинаково. В Латвии первая половина года оказалась довольно спокойной, а количество заявок на автолизинг, по наблюдениям банков, даже сократилось. Одна из причин довольно любопытная. Многие покупатели электромобилей и подключаемых гибридов просто ждали возвращения государственной поддержки. И это понятно. Если известно, что через некоторое время государство может оплатить часть стоимости машины, спешить в автосалон особого смысла нет. Сейчас программа снова работает. При покупке нового электромобиля или подключаемого гибрида можно получить поддержку в размере 4000 евро. Для многих эта сумма фактически становится первым взносом. Поэтому продавцы ожидают, что отложенные покупки постепенно вернутся в автосалоны. Тем более, что общий европейский тренд хорошо заметен. Электромобили уже занимают примерно пятую часть рынка новых машин. Если добавить подключаемые гибриды, доля автомобилей, которые можно заряжать от розетки, становится еще заметнее. Получается, что покупатель от новой машины не обязательно отказался. Иногда он просто ждет подходящего момента для ее покупки. Осенью у автомобилистов начинается ежегодная игра под названием «Когда записываться на шиномонтаж?». Одни едут менять резину при первых холодных ночах, другие ждут первого снега, а потом вместе со всеми пытаются срочно найти свободное место в сервисе. Ориентироваться только на снег не стоит. Летние резины рассчитаны на теплую погоду, поэтому с устойчивым похолоданием ее характеристики начинают меняться. Об этом уже много раз говорилось. А у нас есть еще и конкретные требования. С 1 декабря по 1 марта автомобили массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Минимальная глубина зимнего протектора в этот период составляет 4 мм. Это так, в качестве напоминания. А если используются шипованные шины, ездить на них разрешается с 1 октября до конца апреля. Поэтому осенью полезно заранее посмотреть не только прогноз погоды, но и состояние своего комплекта. Кстати, правила и водительские привычки в разных странах могут сильно отличаться. Где-то мы обсуждаем сроки смены резины, а если перенестись через океан, можно встретить совершенно другие дорожные традиции. В американских фильмах наверняка многие замечали знакомую сцену. Полицейский останавливает автомобиль, подходит к водителю и по дороге иногда касается рукой задней части машины. У этой привычки есть вполне практическое объяснение. Она появилась еще до того, как видеорегистраторы и нагрудные камеры стали обычным оснащением полиции. Прикосновение оставляло на автомобиле отпечаток пальца сотрудника. Если после остановки происходило серьезное происшествие, это могло бы стать дополнительным подтверждением того, с какой машиной контактировал полицейский. Есть и другое объяснение. Неожиданное касание автомобиля могло заставить находящихся внутри людей отреагировать и тем самым дать сотруднику дополнительную информацию перед тем, как он подойдет к окну водителя. Сегодня камеры во многом сделали такой способ фиксации ненужным, и универсальным обязательным правилом для всей американской полиции это считать не стоит. Но старая профессиональная привычка сохранилась, поэтому иногда небольшой хлопок ладонью по багажнику или заднему фонарю – это не странный полицейский ритуал, а наследие времен, когда у дорожного патруля еще не было современных камер. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: Несмотря на договоренность стран Балтии продлить срок реализации первого этапа проекта Европейской железнодорожной колеи Rail Baltica до 2034 года, министр транспорта Литвы Юрас Томинскис сообщил, что страна по-прежнему придерживается первоначального плана завершить проект к 2030 году, сообщают литовские СМИ. Томинскис подчеркнул, что Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Поневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения, безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. В свою очередь, глава Rail Baltica в Литве Миндаугас Иванавичус отметил, что компания, отвечающая за реализацию проекта в стране, не снижает темпов и продолжает работы по проектированию, закупкам и строительству. Как ранее сообщало агентство БНС, на прошлой неделе латвийский премьер Андрис Кулбергс заявил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. Это был первый случай, когда страны Балтии официально признали невыполнимость сроков до 2030 года.
3: Про автомобили.
1: Большинство водителей в Латвии ежемесячно тратят на содержание автомобиля не более 300 евро. Вместе с тем, почти каждый пятый признается, что не знает, во сколько на самом деле обходится его машина. Это говорит о том, что многие по-прежнему не представляют себе полную стоимость владения автомобилем. Таковы результаты опроса, проведенного компанией Europcar в странах Балтии. Согласно полученным данным, 67% опрошенных в Латвии сообщили, что ежемесячно тратят на автомобиль до 300 евро. Еще 14% оценили свои затраты в 300-500 евро, а 3% указали, что тратят более 500 евро в месяц. При этом 17% респондентов признались, что не могут назвать сумму своих ежемесячных расходов на автомобиль. Цена покупки автомобиля – лишь часть расходов. К ним добавляются страховка, техническое обслуживание, сезонная смена шин, ремонт и множество других затрат, которые за год складываются в весьма ощутимую сумму, отметил руководитель Europcar Латвия Вилис Берзенш. Он добавил, что люди часто воспринимают все эти расходы по отдельности, поэтому не всегда понимают, сколько в действительности стоит содержание автомобиля.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!

0: Реклама.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
4: На лицо ужасные, добрые внутри.
5: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Пешеходная зебра.
1: Первая привычная нам дорожная зебра появилась в Великобритании в 51 году. После войны автомобилей стало значительно больше, и инженеры искали разметку, которую водитель хорошо заметит издалека. Лучшим вариантом оказались широкие черно-белые полосы. Из-за сходства с окраской животного переход быстро прозвали зеброй. Позже вместо черных полос стали использовать цвет самого асфальта, а название сохранилось до наших дней.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно и сухо, но временами небо будет затянуто облаками. Ветер южный, юго-восточный, температура воздуха от 16 до 19 градусов тепла. В Риге также некоторое время будет светить солнце, осадков не ожидается. Легкий южный, юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: Politiskā reklāma.
6: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Когда кино рассказывает не о вымышленных героях, а о людях, которые действительно изменили правила игры, такие истории особенно интересно смотреть. В программе «Киноафиша» сегодня фильм «Человек, который изменил все». Это биографическая спортивная драма о мире профессионального бейсбола, где победа чаще всего зависит от денег и громких имен. В центре сюжета Билли Бин, генеральный менеджер команды «Окленд Атлетикс», которого играет Брэд Питт. Его клуб постоянно уступает богатым соперникам и теряет ведущих игроков, потому что не может позволить себе большие контракты. После очередного поражения Бин решает пойти против устоявшихся правил. Вместе с молодым аналитиком Питером Брендом он делает ставку не на звезд, а на сухую статистику и математический анализ. Они начинают собирать команду из недооцененных игроков, игнорируя мнение опытных скаутов и сопротивление тренера. Начало сезона складывается тяжело, команда проигрывает, а вокруг звучат насмешки и критика. Но постепенно новая система начинает работать. «Атлетикс» выходит на серию побед и доказывают, что успех возможен даже без огромных бюджетов. Хотя сезон не заканчивается чемпионством, именно этот подход навсегда меняет профессиональный спорт. Фильм «Человек, который изменил все» — это история о вере в идею, упрямстве и умении идти своим путем, даже когда в тебя не верит почти никто. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билишу сервис. Не пропусти.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про выборы.
1: С сегодняшнего дня, 28 сентября, по пятницу 2 октября, граждане Латвии могут предварительно отдать голос на выборах в 15-й Сейм. В каждый будний день недели избирательные участки будут работать по 3 часа в разное время. Основной день выборов намечен на субботу 3 октября. Возможность проголосовать досрочно удобна для тех избирателей, которые непосредственно в день голосования не смогут исполнить свой гражданский долг, будут работать, уедут и так далее. Напомним, что на парламентских выборах голосовать можно на любом избирательном участке, вне зависимости от декларации места жительства.
3: Про помощь.
1: На мероприятие по поддержке жителей Украины до конца июня было израсходовано 22,5 миллиона евро, свидетельствует отчет Министерства культуры. Как отмечается в документе, запланированное на год бюджетное финансирование для реализации плана мероприятий по поддержке жителей Украины составляет 39,5 миллионов евро. В отчете указывается на риск нехватки финансирования во второй половине года, особенно в сферах здравоохранения и размещения. В рамках программы поддержки жителей Украины в первом полугодии продолжались прием и регистрация лиц, обеспечение размещения и питания, оформление документов на въезд и пребывание. Также предоставлялась социальная помощь и финансовая поддержка, обеспечивались возможности для получения образования и изучения латышского языка, услуги здравоохранения, проводились мероприятия по трудоустройству и социальной интеграции.
3: Про Ригу.
1: До конца 2029 года Рижское самоуправление намерено оборудовать еще 10 новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и значимых узлов общественного транспорта. Они дополнят уже построенную сеть из 15 таких пунктов. Цель проектов – развитие мультимодальной сети общественного транспорта в Риге таким образом, чтобы укрепить роль железной дороги как основы системы общественного транспорта. В рамках проектов самоуправление планирует построить и улучшить пешеходную и велоинфраструктуру, возвести велопарковки и кратковременные стоянки, пешеходные переходы и улучшить организацию движения. Также предусмотрены переустройство и строительство освещения, ливневой канализации и других необходимых инженерных коммуникаций. Общие планируемые расходы на 10 новых пунктов мобильности до 26,5 миллионов евро.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В Латгале переменная облачность. Дневная температура составит от 16 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный юго-восточный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Говорят, что наступило бабье лето, во всяком случае солнышко светит, и вместе с программой по заявкам «Только для вас» всем улучшает настроение. Меня зовут Владимир Тин. Приветы, пожелания, поздравления принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем с послания из Елговы от Инары. Добрый день, Владимир и Авторадио. Сегодня праздник у нашей классной коллеги Светланы Сухаревской. С днем ангелы тебя, Светлана, встречает счастье тебя рано, забота, нежность и тепло, и не приходит в гости зло. От бед укроет ангелок, и легких в жизни лишь дорог, с родными не расстаться век, а рядом близкий человек. Видимо, чтобы стало повеселее, коллективу самое время прерваться, построиться и приготовиться к танцу маленьких утят. Рамина Пауэр обеспечит музыкальную поддержку. Мы поздравляем с именинами всех, кого зовут Лана, Сергей и Светлана, а особенно Сухаревскую Светлану. В замечательной передаче «Только для вас».

программу «По заявкам только для вас» получили поздравительное послание от Галины. Она пишет: «Добрый день, любимое радио. Спешим поздравить очаровательную красотку Суховскую Лилию с днем рождения. Любящая жена, прекрасная хозяйка, а главное – профессиональная швея. Желаем розы яркою цвести, свою улыбку с гордостью нести, лет до 200 звездою яркою сиять и жизнелюбием всех окружающих заражать. Пусть сбываются желания, исполняются мечты. И прямо сейчас, Лилия, имена и песни от Саши Айвазова к вашему празднику в позитивной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
5: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билешу Сервис.
6: На лицо ужасные, добрые внутри.
7: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
9: Еще не все разрешено.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

решил переслушать все его песни и нашел, у него есть такая песня «Время романтиков». И она достойная песня, и как бы я ни разу не слышал его по радио. «Время романтиков». Я уверен, что многие слушатели ее не слышали. Будет приятно, если вы рассмотрите этот вопрос. С уважением, Алексей.

0: соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Тем временем получили сообщение на электронную почту. Ничего удивительного, потому что время от времени наш электронный почтальон доставляет послания и таким способом. Вот что здесь написано. «Здравствуйте, Авторадио. Хочу, чтобы мое сообщение прозвучало в эфире. Мой любимый Абдулла, как дела? У меня все хорошо. Я по тебе очень сильно скучаю, мне не хватает тебя. Молюсь за тебя и за то, чтобы ты побыстрее был рядом со мной. Храни себя ради меня, жду тебя с нетерпением, мой носик. Я тебя люблю, твоя Тончик». Ну что ж, привет мы передали, про песню ничего не было сказано, но что-то в восточном стиле у нас для вас, Абдулла, обязательно найдется. Принимайте музыкальный подарок в программе «По заявкам».

0: Тем временем разгулялся швейный коллектив из Елгавы. Мы получили еще одну весточку. Они пишут: у нас есть повод для отличного настроения. В коллективе появилась новая семья — Елена и Игорь Кузьмины. Желаем долгих-долгих лет счастливой совместной жизни. И помните, любовь – это не только когда вы смотрите друг на друга. Любовь – это когда вы вместе смотрите в одном направлении. Ну что ж, мысль верная. Мы вам дарим, Елена и Игорь, песню по столь прекрасному поводу. «Я буду тебя беречь». И это Стас Михайлов в семейной передаче «Только для вас».
1: Только для вас, только для вас.

0: глаза свои открыла.
1: В одной отдельно взятой семье сегодня двойной праздник. Дело в том, что у нашего музыкального редактора Сергея Еленина и его любимой супруги Светланы именины. Счастья вам безоблачного, ангелы за плечами, благоденствия, пламенной любви, душевной молодости и тепла в сердцах. Чтобы красиво завершить сегодняшнюю программу по заявкам, вам, Сергей и Светлана, отправим музыкальный подарок. Продолжайте наслаждаться жизнью под любимые песни на Авторадио «Латвия».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни.
3: Про выборы.
1: В этом году в предвыборной борьбе партии больше говорят о различных мелочах, а не об общей картине и больших идеях, заявил экс-президент Валдис Затлерс. Затлерсу кажется, что в целом в предвыборной партийной борьбе слишком мало страстей, и все происходит довольно вяло. Поэтому у граждан может быть недостаточно мотивации прийти на выборы. Экс-президент призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект, поскольку в таком случае они наверняка будут обмануты.
3: Про стихию.
1: Затраты оператора распределительной системы Садалыстыклас на ликвидацию последствий августовской бури составляют около 7,5 миллионов евро, сообщила представитель предприятия Илза Дымонте. К концу августа Садалыстыклас устранила около 3,5 тысяч повреждений, что больше, чем за первые 4 месяца этого года вместе взятые. Дымонте отмечает, что и после восстановления электроснабжения продолжается работа по устранению дефектов электросети. Так, после бури было зафиксировано более 2000 дефектов, которые не вызвали немедленных перебоев в электроснабжении. Однако их устранение необходимо для полного восстановления инфраструктуры электросети.
3: Про погоду.
1: Во вторник, 29 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура составит от 15 до 19 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте очередная новинка от Виктора Королева. Песня «Растопи лед». Про этого артиста мы рассказывали уже немало, поэтому на этот раз несколько фактов, которые вы могли о нем не знать. За пределами сцены Виктор Королев остается довольно закрытым человеком. Он редко рассказывает о личной жизни и не слишком любит общаться с прессой. Зато на концертах все наоборот. Там Королев шутит, признается дамам в любви и щедро делится своей энергией. Даже знаменитая кепка, ставшая частью его сценического образа, появилась совершенно случайно. Произошло это во время съемок в Риге. Королев тогда простудился и решил с помощью головного убора скрыть болезненный вид. В итоге образ настолько запомнился зрителям, что остался с артистом на долгие годы. А в этом году он получил премию «Шансон года» за композицию «Твои поцелуи». Вы ее могли слышать в нашем эфире. Встречайте, Виктор Королев с премьерой «Растопи лед».

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Politiskā reklāma.
4: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ОВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Европейский рынок новых автомобилей постепенно растет, но происходит это далеко не везде одинаково. В Латвии первая половина года оказалась довольно спокойной, а количество заявок на автолизинг, по наблюдениям банков, даже сократилось. Одна из причин довольно любопытная. Многие покупатели электромобилей и подключаемых гибридов просто ждали возвращения государственной поддержки. И это понятно. Если известно, что через некоторое время государство может оплатить часть стоимости машины, спешить в автосалон особого смысла нет. Сейчас программа снова работает. При покупке нового электромобиля или подключаемого гибрида можно получить поддержку в размере 4000 евро. Для многих эта сумма фактически становится первым взносом. Поэтому продавцы ожидают, что отложенные покупки постепенно вернутся в автосалоны. Тем более, что общий европейский тренд хорошо заметен. Электромобили уже занимают примерно пятую часть рынка новых машин. Если добавить подключаемые гибриды, доля автомобилей, которые можно заряжать от розетки, становится еще заметнее. Получается, что покупатель от новой машины не обязательно отказался. Иногда он просто ждет подходящего момента для ее покупки. Осенью у автомобилистов начинается ежегодная игра под названием «Когда записываться на шиномонтаж?». Одни едут менять резину при первых холодных ночах, другие ждут первого снега, а потом вместе со всеми пытаются срочно найти свободное место в сервисе. Ориентироваться только на снег не стоит. Летние резины рассчитаны на теплую погоду, поэтому с устойчивым похолоданием ее характеристики начинают меняться. Об этом уже много раз говорилось. А у нас есть еще и конкретные требования. С 1 декабря по 1 марта автомобили массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Минимальная глубина зимнего протектора в этот период составляет 4 мм. Это так, в качестве напоминания. А если используются шипованные шины, ездить на них разрешается с 1 октября до конца апреля. Поэтому осенью полезно заранее посмотреть не только прогноз погоды, но и состояние своего комплекта. Кстати, правила водительские привычки в разных странах могут сильно отличаться. Где-то мы обсуждаем сроки смены резины, а если перенестись через океан, можно встретить совершенно другие дорожные традиции. В американских фильмах наверняка многие замечали знакомую сцену. Полицейский останавливает автомобиль, подходит к водителю и по дороге иногда касается рукой задней части машины. У этой привычки есть вполне практическое объяснение. Она появилась еще до того, как видеорегистраторы и нагрудные камеры стали обычным оснащением полиции. Прикосновение оставляло на автомобиле отпечаток пальца сотрудника. Если после остановки происходило серьезное происшествие, это могло бы стать дополнительным подтверждением того, с какой машиной контактировал полицейский. Есть и другое объяснение. Неожиданное касание автомобиля могло заставить находящихся внутри людей отреагировать и тем самым дать сотруднику дополнительную информацию перед тем, как он подойдет к окну водителя. Сегодня камеры во многом сделали такой способ фиксации ненужным, и универсальным обязательным правилом для всей американской полиции это считать не стоит. Но старая профессиональная привычка сохранилась, поэтому иногда небольшой хлопок ладонью по багажнику или заднему фонарю – это не странный полицейский ритуал, а наследие времен, когда у дорожного патруля еще не было современных камер. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерз.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как заботиться о собаке и что делать, если она неожиданно убежала. Почему питомцы иногда стремятся уйти и как человеку спокойно помочь им вернуться домой. Собака может убежать не из-за опасности, а из-за любопытства и интереса к новым запахам, звукам или знакомым местам. Стремление побежать вперед часто связано с живым темпераментом и желанием двигаться. Иногда питомец уходит немного дальше по привычному маршруту, чтобы изучить изменения в знакомой обстановке. Если собака оказалась вне поля зрения, важно действовать спокойно и последовательно. Стоит вспомнить, где вы были в последний раз вместе, и проверить ближайшие места, где питомец мог задержаться. Часто собаки не теряются, а просто увлекаются окружающим миром. Голос хозяина остается для собаки важным ориентиром. Мягкий и уверенный зов помогает питомцу быстрее сориентироваться и вернуться. Полезно пройти знакомый маршрут медленно, давая собаке возможность услышать вас и выйти навстречу. Отдельно стоит сказать о правилах прогулок. Даже самая послушная собака должна находиться на поводке. Это важно не только для ее безопасности, но и из уважения к другим владельцам собак и людям вокруг. Не все питомцы готовы к внезапному контакту, и поводок помогает сохранить спокойствие и комфорт для всех участников прогулки. И пока мы учимся быть внимательными на прогулках, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Медсестру, перепутавшую лекарства, приговорили к 2,5 годам. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Рижский городской суд в понедельник приговорил к 2,5 годам лишения свободы медсестру детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года случайно перепутала предназначенные пациенту лекарства, в результате чего пациент умер. В качестве дополнительного наказания медсестре на 4 года запрещено заниматься лечебной деятельностью. При этом суд решил не назначать компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч евро, которую требовала потерпевшая сторона. Судья Иманс Дзенис пояснил, что, ознакомившись с приведенной защитой судебной практикой, суд пришел к выводу, что назначение компенсации в рамках данного уголовного процесса могло бы быть преждевременным. Поэтому потерпевшим оставлена возможность взыскать компенсацию в порядке гражданского судопроизводства. Представитель обвиняемой сообщила, что защита оценит возможность обжаловать приговор и попросит подготовить его полный текст. Она подчеркнула, что юридический аргумент свидетельствуют о возможности того, что в качестве наказания обвиняемой все же не следовало бы назначать реальное лишение свободы. Участники процесса могут попросить суд подготовить полный текст приговора, и после его получения приговор можно обжаловать в течение 10 рабочих дней. Ранее адвокат обвиняемой Алдис Лейпинш заявил, что медсестра признает свою вину и сожалеет о содеянном. Он отмечал, что произошедшее стало роковым стечением обстоятельств и большой трагедией.
0: Про погоду.
1: На этой неделе в Латвии будет царить бабье лето. Во вторник и среду временами будет больше облаков, местами с большей вероятностью в Курзаме и Видзаме возможен небольшой дождь. Однако вторая половина недели по всей стране пройдет без осадков. В рабочие дни температура воздуха после полудня в основном будет держаться в пределах плюс 15, плюс 20 градусов. В предстоящие выходные на востоке страны может стать немного прохладнее, до плюс 13, плюс 14. До четверга минимальная температура по ночам составит плюс 7, плюс 12 градусов. Ранним утром во вторник местами на востоке страны будет лишь плюс 3, плюс 6. В выходные ночи могут стать еще прохладнее. Температура опустится до плюс 1, плюс 6 градусов. Местами на побережье будет около 10 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Reklama. Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
8: Через 100 метров поверните налево.
9: Налево? Но там же тупик!
10: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
11: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.

0: Интересный факт. Стеклоочистители.
1: Автомобильные дворники придумала американка Мэри Андерсон в 1903 году. Идея появилась после поездки по заснеженному Нью-Йорку. Андерсон увидела, как водитель вынужден постоянно останавливаться и очищать стекло вручную. Она придумала щетку, которой водитель управлял рычагом из салона. Но автомобильные компании изобретение отвергли. Считалось, что движущаяся щетка будет только отвлекать водителя. Спустя несколько лет дворники стали привычной частью автомобиля.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: ПТА! Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Politiskā reklāma.
8: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
8: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Автомонитор.
1: Пока не очень заметно, но дни становятся короче, а значит вечер наступает чуточку быстрее. Солнце, правда, еще светит, хотя уже не греет. Плюс 16 на термометре в данный момент. С точки зрения движения в латвийской столице, час пик уже наступил. К этой минуте пятерка на мониторе вполне уместна, но видно по показателям, что очень скоро она уступит место 6 баллам, а там и 7. Загруженность дорог 57%, нормальный уровень для этого времени понедельника. Из заторов от 10 минут можно выделить Чекурку, Вискалью, Крустобазницес, а также улицу Круспил в сторону Гранита, если двигаться от моста Славу. Ну и, конечно, Густава Земгалагатве перед Брейбас в направлении Восточной магистрали. В остальном нормальный рабочий трафик. Остаемся внимательными и не забываем сообщать обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Следующий выпуск Автомонитора через полчаса. Всем пожелаю удачного продолжения дня и безопасности дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лену. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждому жителю Латвии бесплатно полагается ряд профилактических медобследований. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждому жителю Латвии полагается довольно широкий спектр бесплатных профилактических медобследований. Кроме того, они проводятся вне общей очереди. В первую очередь необходимо обратиться к своему семейному врачу для оценки состояния здоровья. Если в течение года житель не обращался к своему семейному врачу, то визит полностью оплачивается государством. А это значит, что человеку не нужно платить пациентский взнос, подчеркивают в Национальной службе здоровья. Жителям, достигшим 40-летнего возраста, во время визита к семейному врачу полагается оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний, так называемый метод СКОРА. Она проводится до достижения 65 лет, начиная с 40-летнего возраста. Один раз в 5 лет, рассказала зам руководителя отдела по связям с общественностью Национальной службы здоровья Китя Грина. Во время ежегодного визита к семейному врачу, жителям, у которых отсутствуют факторы риска сахарного диабета, начиная с 40-летнего возраста, также полагается определение уровня сахара в крови. Это обследование можно проходить один раз в 3 года до достижения 75-летнего возраста. Следующий большой блок профилактических медобследований связан с различными онкологическими обследованиями, которые организует Национальная служба здоровья. В него входит обследование на рак молочной железы, шейки матки, кишечника, предстательной железы. Информацию о профилактических медобследованиях, оплачиваемых государством, можно получить несколькими способами. На сайте Национальной службы здоровья, связавшись с Центром обслуживания Национальной службы здоровья или посетив его лично. Также можно позвонить на бесплатный информационный телефон или написать по электронной почте. В качестве альтернативы, конечно, можно обратиться к своему семейному врачу, посоветовала Китя Грина. Медики подчеркивают, что важно откликаться на приглашение, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и даже до того, как заболевание вообще началось.
2: Про Ригу.
1: В ночь с 29 сентября с 22 часов до 6 утра 30 сентября в Риге на улице Чака планируется устройство бетонного покрытия на остановках общественного транспорта. Работы предусмотрены на остановках общественного транспорта в обоих направлениях у улиц Матиса, Гертрудес и Дзирнову, а также у улицы Блауманя в направлении из центра. На существующих остановках из-за интенсивного движения и большой нагрузки в асфальтобетонном покрытии образовались трещины и просевшие участки. Чтобы улучшить качество покрытия и обеспечить его долговечность, существующий асфальтобетон планируется заменить бетонным покрытием, которое лучше выдерживает транспортную нагрузку, меньше деформируется и служит дольше.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте очередная новинка от Виктора Королева. Песня «Растопи лед». Про этого артиста мы рассказывали уже немало, поэтому на этот раз несколько фактов, которые вы могли о нем не знать. За пределами сцены Виктор Королев остается довольно закрытым человеком. Он редко рассказывает о личной жизни и не слишком любит общаться с прессой. Зато на концертах все наоборот. Там Королев шутит, признается дамам в любви и щедро делится своей энергией. Даже знаменитая кепка, ставшая частью его сценического образа, появилась совершенно случайно. Произошло это во время съемок в Риге. Королев тогда простудился и решил с помощью головного убора скрыть болезненный вид. В итоге образ настолько запомнился зрителям, что остался с артистом на долгие годы. А в этом году он получил премию «Шансон года» за композицию «Твои поцелуи». Вы ее могли слышать в нашем эфире. Встречайте, Виктор Королев с премьерой «Растопи лед».

0: Автомонитор.
1: На прошлой неделе компания «Латвия Сдзелсельш» завершила модернизацию электрифицированного участка железной дороги Засулаугсбалдырая протяженностью почти 20 километров. Ну, сколько об этом говорилось, и вот, наконец, появляется реальная возможность сэкономить время, проехаться без пробок и с ветерком на электропоезде. При этом председатель правления ЛДЗ Артис Гринбергс отметил, что добраться до Балдырая будет возможно уже этой осенью. Пока планируется от 4 до 8 рейсов туда и обратно в сутки на этой линии. Ну что ж, подождем. Пока же вернемся на магистрали и улицы латвийской столицы, где продолжается вечерний разъезд. До 7 баллов предсказуемо дорос трафик. Возможно, на этом он остановится. Погода хорошая, видимость отличная, но главное самим оставаться внимательными и ничего не нарушать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
6: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
7: На лицо ужасные, добрые внутри.
8: Совсем как герой сентябрьского «Лилит» футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что, мы все о мужчинах. Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Европейский рынок новых автомобилей постепенно растет, но происходит это далеко не везде одинаково. В Латвии первая половина года оказалась довольно спокойной, а количество заявок на автолизинг, по наблюдениям банков, даже сократилось. Одна из причин довольно любопытная. Многие покупатели электромобилей и подключаемых гибридов просто ждали возвращения государственной поддержки. И это понятно. Если известно, что через некоторое время государство может оплатить часть стоимости машины, спешить в автосалон особого смысла нет. Сейчас программа снова работает. При покупке нового электромобиля или подключаемого гибрида можно получить поддержку в размере 4000 евро. Для многих эта сумма фактически становится первым взносом. Поэтому продавцы ожидают, что отложенные покупки постепенно вернутся в автосалоны. Тем более, что общий европейский тренд хорошо заметен. Электромобили уже занимают примерно пятую часть рынка новых машин. Если добавить подключаемые гибриды, доля автомобилей, которые можно заряжать от розетки, становится еще заметнее. Получается, что покупатель от новой машины не обязательно отказался. Иногда он просто ждет подходящего момента для ее покупки. Осенью у автомобилистов начинается ежегодная игра под названием «Когда записываться на шиномонтаж?». Одни едут менять резину при первых холодных ночах, другие ждут первого снега, а потом вместе со всеми пытаются срочно найти свободное место в сервисе. Ориентироваться только на снег не стоит. Летние резины рассчитаны на теплую погоду, поэтому с устойчивым похолоданием ее характеристики начинают меняться. Об этом уже много раз говорилось. А у нас есть еще и конкретные требования. С 1 декабря по 1 марта автомобили массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Минимальная глубина зимнего протектора в этот период составляет 4 мм. Это так, в качестве напоминания. А если используются шипованные шины, ездить на них разрешается с 1 октября до конца апреля. Поэтому осенью полезно заранее посмотреть не только прогноз погоды, но и состояние своего комплекта. Кстати, правила и водительские привычки в разных странах могут сильно отличаться. Где-то мы обсуждаем сроки смены резины, а если перенестись через океан, можно встретить совершенно другие дорожные традиции. В американских фильмах наверняка многие замечали знакомую сцену. Полицейский останавливает автомобиль, подходит к водителю и по дороге иногда касается рукой задней части машины. У этой привычки есть вполне практическое объяснение. Она появилась еще до того, как видеорегистраторы и нагрудные камеры стали обычным оснащением полиции. Прикосновение оставляло на автомобиле отпечаток пальца сотрудника. Если после остановки происходило серьезное происшествие, это могло бы стать дополнительным подтверждением того, с какой машиной контактировал полицейский. Есть и другое объяснение. Неожиданное касание автомобиля могло заставить находящихся внутри людей отреагировать и тем самым дать сотруднику дополнительную информацию перед тем, как он подойдет к окну водителя. Сегодня камеры во многом сделали такой способ фиксации ненужным, и универсальным обязательным правилом для всей американской полиции это считать не стоит. Но старая профессиональная привычка сохранилась, поэтому иногда небольшой хлопок ладони по багажнику или заднему фонарю

0: Это не странный полицейский ритуал, а наследие времен, когда у дорожного патруля еще не было современных камер. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
1: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
7: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
9: Свежее, без добавок.
10: Свежее?
9: Свежее.
10: Без добавок?
9: Без добавок.
10: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
11: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
8: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
12: Politiskā reklāma.
13: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
14: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
13: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.

0: Знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Tutos atklāju un padarīju par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
8: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

Последний раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге возможно помутнение воды из-за промывки водопровода. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Чтобы предотвратить накопление осадков в водопроводах, со вторника 29 сентября с 8:00 до утра 2 октября Рига Суденс проведет промывку магистрального водопровода на участке протяженностью 8,5 километров от улицы Цесу до водовыпуска возле Дрейлинского ротационного круга. Во время этих работ вода может помутнеть, сообщило предприятие. Промывка водопроводов проводится путем увеличения скорости потока воды с использованием воздуха. Делается это для того, чтобы вымыть накопившиеся отложения железа и минеральные частицы. Это помогает снизить мутность питьевой воды, улучшить ее цвет и вкус, объясняют специалисты предприятия. Но непосредственно во время запланированных работ вода в нескольких районах может помутнеть. Когда промывка закончится еще около суток, вода может быть насыщена воздухом, что придаст ей белый оттенок, но она безопасна для использования и не вредит здоровью. Во время промывочных работ в отдельных зданиях ожидаются кратковременные перерывы в водоснабжении, а на улице Пернова 44, 46 и 48 в ночь на 30 сентября из-за работ возможен повышенный уровень шума. Профилактическая промывка водопроводов является частью регулярного обслуживания системы водоснабжения Риги. В общей сложности в этом году Рига Суденс планировал промыть 360 километров водопроводов.
2: Про выборы.
1: До сих пор служба государственной безопасности не констатировала существенных системных попыток России или других враждебных Латвии государств повлиять на результаты предстоящих выборов в Сейм в пользу какой-либо политической партии или кандидата в депутаты. В то же время служба зафиксировала и в настоящее время рассматривает отдельные попытки распространения дезинформации, связанные с выборами и конкретными политическими партиями. По оценке службы государственной безопасности, для влияния на общественное мнение и результаты выборов Россия потенциально может усилить в информационном пространстве Латвии кампании по распространению дезинформации против политических сил и кандидатов в депутаты, которые решительно выступают против российской агрессии и поддерживают Украину. Хотя конкретных признаков этого на данный момент нет, служба госбезопасности не исключает, что во время выборов могут быть предприняты инициированные Россией или Беларусью провокации, привлекающие внимание действия, направленные на то, чтобы повлиять на ход и результаты выборов. Служба также не исключает попыток противоправного влияния на выбор избирателей, в том числе так называемого подкупа голосов. Однако до сих пор такие попытки не фиксировались. Во время выборов в сотрудничестве с госполицией и другими государственными и муниципальными учреждениями служба госбезопасности будет осуществлять усиленные меры безопасности, чтобы обеспечить свободное и честное проведение выборов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: все о нем.
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия, 103.2 FM.

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за картиной движения в латвийской столице. Трафик все же преодолел отметку 8 баллов примерно в половине шестого. Затем пробки расти перестали. И ближе к 18 часам дороги стали освобождаться от транспорта. Процесс, как говорится, идет. 5 баллов вернулись на монитор, но это в среднем по городу. При этом практически нигде не осталось затруднений, превышающих 10 минут, за исключением участка на улице Латгалес в сторону центра. Перед Южным мостом собралась пробка, превышавшая 20 минут. Здесь могут быть изменения, но эта бордовая пробочка видна издалека. Два слова о погоде на завтра. Преимущественно пасмурно, возможно, небольшие осадки и до 16 градусов. Где же ты, бабье лето? На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Я пью до дна за тех, кто в море.
10: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
10: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
9: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Интересный факт. Спидометр.
1: Первые автомобили вообще не показывали водителю скорость. Определять ее приходилось буквально на глаз. Ситуация изменилась в самом начале 20 века, когда механический спидометр появился на американском автомобиле Oldsmobile. Вскоре немецкий инженер Отто Шульце запатентовал магнитный спидометр. Принцип его работы оказался настолько удачным, что использовался в автомобилях практически весь последующий век.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Красная остановка.
1: Когда дорога закончена и за окном уже темнеет, кухня наполняется особым ожиданием. Вкусная еда, тепло и домашний уют. Сегодня мы приготовим картофельную запеканку с куриной печенью, сытную и ароматную. История картофельной запеканки уходит корнями в европейскую кухню XIX века, когда хозяйки искали способ использовать простые продукты, при этом сохранить вкус и сытность. Запеканка появилась как блюдо из остатков. Овощи или крупы смешивали с картофельным пюре и запекали до румяной корочки. У нас способ приготовления прижился особенно быстро. Картофель стал главным продуктом на столе, а запеканка – его самым теплым воплощением. Позже к ней добавили куриную или говяжью печень, что сделало блюдо не только вкусным, но и питательным. Для приготовления нужен картофель – 9 штук. Сварите, размягчите вместе со сливочным маслом, яйцами и щепоткой мускатного ореха, пока масса не станет бархатистой и теплой. Куриную печень примерно 500 граммов промойте, отварите примерно 15 минут. Затем измельчите до однородного состояния. В это время обжарьте лук и морковь до мягкости. Потом соедините с печенью, добавьте сметану и сухие травы. Тимьян или укроп подойдут идеально. В форму для запекания выложите слой картофельного пюре, затем слой печеночной смеси и снова покрыв картофельным слоем. По желанию сверху слегка смажьте сметаной, чтобы появилась румяная корочка. Запекать нужно при температуре 200 градусов, примерно 30 минут, пока верх не станет золотистым. И пусть эта вкусная остановка станет именно тем моментом, когда после дороги можно просто наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: На лицо ужасные, добрые внутри.
5: Совсем как герой сентябрьского «Лилит» футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлес Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: Reklama.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
3: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
4: Вы слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. 7 место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович и Татьяна Буланова. Вселенная.

0: Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия».
1: Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Politiskā reklāma.
3: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
5: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4 место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Мы привыкли смотреть на музыку, на сцену, музыкантов, свет. Blind Symphony предлагает отказаться от всего этого и услышать больше. Зрители занимают свои места и надевают маски на глаза. Перед ними только музыка. 7 музыкантов играют вживую, создавая пространство, которое невозможно увидеть. Его можно только услышать и почувствовать. И у этой музыки нет единственного образа. Его создаете вы. Blind Symphony. 9 ноября. Кино Splendid Palace. Билеты в Билетшу-сервис.
2: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

В эфире главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: я тебе нужна.
1: Золотые хиты на Авторадио Латвия.

где отдохнуть. Сегодня выпала нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных.

усталыми морщинками на лбу. За тех подруг,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Когда кино рассказывает не о вымышленных героях, а о людях, которые действительно изменили правила игры, такие истории особенно интересно смотреть. В программе «Киноафиша» сегодня фильм «Человек, который изменил все». Это биографическая спортивная драма о мире профессионального бейсбола, где победа чаще всего зависит от денег и громких имен. В центре сюжета Билли Бин – генеральный менеджер команды «Окленд Атлетикс», которого играет Брэд Питт. Его клуб постоянно уступает богатым соперникам и теряет ведущих игроков, потому что не может позволить себе большие контракты. После очередного поражения Бин решает пойти против устоявшихся правил. Вместе с молодым аналитиком Питером Брендом он делает ставку не на звезд, а на сухую статистику и математический анализ. Они начинают собирать команду из недооцененных игроков, игнорируя мнение опытных скаутов и сопротивление тренера. Начало сезона складывается тяжело, команда проигрывает, а вокруг звучат насмешки и критика. Но постепенно новая система начинает работать. «Атлетикс» выходит на серию побед и доказывают, что успех возможен даже без огромных бюджетов. Хотя сезон не заканчивается чемпионством, именно этот подход навсегда меняет профессиональный спорт. Фильм «Человек, который изменил все» — это история о вере в идею, упрямстве и умении идти своим путем, даже когда в тебя не верит почти никто. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Politiskā reklāma.
5: Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – Autorādio LV.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Сегодня в нашем проекте очередная новинка от Виктора Королева. Песня «Растопи лед». Про этого артиста мы рассказывали уже немало, поэтому на этот раз несколько фактов, которые вы могли о нем не знать. За пределами сцены Виктор Королев остается довольно закрытым человеком. Он редко рассказывает о личной жизни и не слишком любит общаться с прессой. Зато на концертах все наоборот. Там Королев шутит, признается дамам в любви и щедро делится своей энергией. Даже знаменитая кепка, ставшая частью его сценического образа, появилась совершенно случайно. Произошло это во время съемок в Риге. Королев тогда простудился и решил с помощью головного убора скрыть болезненный вид. В итоге образ настолько запомнился зрителям, что остался с артистом на долгие годы. А в этом году он получил премию «Шансон года» за композицию «Твои поцелуи». Вы ее могли слышать в нашем эфире. Встречайте, Виктор Королев с премьерой «Растопи лед».

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. «Ты меня не забывай». Живое выступление 2015 года.
1: По домам? Нет? Ну тогда на пасашок?

а может ночью. Ты меня не забывай, нет. Вот и не забывайте.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Ninja. Прости, поверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Интересный факт. Спасение коал.
1: В Австралии для предотвращения гибели коал под колесами автомобилей протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

0: Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года

0: свое богатство.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность. Ночь пройдет без осадков. В некоторых местах на востоке усилится туман, ветер слабый до умеренного, южный, юго-восточный. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В Курземе на побережье до плюс 11, плюс 13. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 19. Градусов тепла. В Риге ожидается легкая облачность, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Быков. «Любимая моя». Живое выступление 2019 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Я ждать тебя всю жизнь готов, чтобы быть с тобою снова рядом. Но плачет дождь, холодный дождь, звуча в душе минорным ладом.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

позови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

косой осенний дождь. Мне смоют боль сердечную. Ах, как оно болит! В нем радость

девочка моя, не встретила, как прежде, и радости в глазах хватило на 3 дня. Лишь 3 забытых дня и 8 лет надежды.

Ленка говорит, накрутят срок и скоро, а значит, на этап по новой будут гнать.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы ты...

дай Бог, ну хоть немного Бога, дай Бог всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб не обидно.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

превратится в водорель снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.